0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Продолжение музыкального эфира на Радио Турист. Программа о праздниках, и мы, ее ведущие, Макс и Тунч. Привет-привет.
2: Привет-привет.
1: Сейчас мы ненадолго окажемся в Испании, узнаем об одном из самых популярных и посещаемых испанских праздников, получивший славу во всем мире – фестиваль «Ла Томатина».
2: Праздник Томатина проходит в городе, где он родился – Буньоле. Это провинция Валенсии, является крупнейшим фестивалем помидоров в Испании, во время которого 150 тонн томатов в час превращается в сок, разливаясь по городским улицам.
1: Я, кстати, очень давно уже мечтаю показаться на этом фестивале, вот поучаствовать. Ни разу не получилось.
2: Я бы тебе кидал помидорами.
1: Ну, я думаю, что в ответ ты бы получил, ну, тоже помидоры, уж явно не апельсины. Друзья, программа праздника состоит из трех этапов. Во время первого этапа один из участников должен забраться на высокий деревянный скользкий столб, предварительно обмазанный мылом, и завладеть куском хамона, который на верхушке столба повешен на гвоздь. Зрелище реально смешное. Почему? Потому что слой этого мыла, это нужно просто, ну, представить вот такое мыло-крем. Слой в 3, в 4, где-то 5 сантиметров.
2: Скользкий.
1: И все это обмазанный вот этот столб, он очень скользкий. И вот все желающие подходят, подбегают сначала, потом кто-то подходит, запрыгивает друг на друга, обнимают этот столб и скользят вниз, ну, пока все мыло не чистит. В конце-то этого действия есть все шансы залезть на него, потому что мыло уже счистит своим телом.
2: Ну, я предполагаю, что ты будешь уже потный, все равно будешь соскальзывать вниз.
1: Начинается, кстати, сие действие в 9, начало 10 утром, длится ровно до 11 часов, и в это время следует звуковой сигнал, который означает, что томатина открыта.
2: Да, в 11 начинается помидорная битва. В Испании это транслируется по телевидению. Большинство участников томатина одеты в белом, чтобы подчеркнуть всю красочность праздника. Но есть абсолютно раздетые участники в одних трусах. Кто-то в шапочках, в очках для плавания с надувными кругами, кто-то в карнавальных костюмах. В общем, самое главное, одежда должна быть такой, которую потом не жалко выкинуть.
1: Ну, а третьим этапом, безусловно, является помывка домов и очистка Буньоле от томатного месива, которое поглощает центральную улицу города во время праздника.
2: Да, Буньоле, наверное, превращается уже в бульон.
1: Да. Ну, кстати, отмывают город очень просто. Берут шланги и поливают водой. Все очень просто. Кстати, не следует думать, что люди съезжаются со всего мира в Буньоль с единственной целью швырять помидоры друг в друга. Всю неделю идут парады, фейерверки, еда и уличные вечеринки делают этот город центром внимания всей Испании. Ночью перед Ла-Матиной узкие улочки вблизи средневековой колокольни начинают наполняться запахом томатов. Вы увидите огромные сковороды с восхитительной кипящей паэлей, по традиции готовящейся на живом огне. Каждый может принять участие и попробовать победить в конкурсе по ее приготовлению. Ну, а после соревнования до раннего утра во всем маленьком городке вино льется рекой, и люди наслаждаются вкуснятиной.
2: Собираясь участвовать в томатине, необходимо соблюдать следующие правила. Нельзя переносить с собой бутылки и любые предметы. Они, ну, то есть в проходе проверяются. Нельзя рвать одежду на участниках праздника. Перед тем, как шевырнуть помидор, надо его раздавить.
1: Вот это самое главное правило, на самом деле, условие, точнее, да, что нельзя бросаться просто.

0: об этом нужно побеспокоиться заранее.
1: Есть три способа оказаться на фестивале, но для начала необходимо перелететь в Валенсию, а далее сесть на автобус 265 в Валенсии и прямо в Буньоль, воспользоваться пригородным поездом S3 или же отправиться на автомобиле по магистрали А3.
2: Кстати, те участники фестиваля, которые хотят сделать несколько фото для последующих поколений, помните, человек с камерой рассматривается как первоочередная цель. Теперь вы предупреждены.
1: Если вы планируете провести незабываемое время в Испании, то непременно посетите Буньоль во время фестиваля La Tomatina. Ну а в следующих программах мы расскажем о других и не менее интересных испанских праздниках. До новых встреч, amigos! Адьос.
3: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. Listen to the world.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

я посреди красно-белого синий. Шатаюсь от ветра, прям как флаг России. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: «Радио Турист».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радіо Туріст.
1: На улице дощ, на лице гроза. Я опять все неправильно поняла. Ты опять все не точно мне объяснишь.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое радио.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Фильм «Лев» – история о сироте из Индии, который разыскивает свою семью. Эта история реальна. Ее герой – австралиец индийского происхождения Сару Бриерли. Он написал книгу «Долгая дорога домой» о том, как искал своих родных, основываясь только на расплывчатых детских воспоминаниях. Кадры с настоящим Сару вы можете увидеть в фильме в титрах. «Никогда не сдавайся» – так называется песня, выпущенная в качестве заглавного саундтрека к киноленте «Лев». Ее исполнила австралийская исполнительница и автор песен Сия Ферлер.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Я где-то на Камчатке набираю маме, говорю, что все в порядке.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист».

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Radio Tourist. Listen to the world.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru. Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

Доброго вечера, всем салют! На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Аэропланы. В природном каталоге этой страны есть почти все. Горы и озера, леса и гроты, гейзеры и ледники. Неудивительно, что именно здесь проходили съемки знаменитой трилогии «Властелин колец». Впрочем, игровую площадку осваивают не только киношники, но и любители острых ощущений. Они практикуют прыжки с мостов, сплав по черной воде на глубине 100 метров под землей и, конечно, зорб. Находясь внутри пластикового шара и катясь с горы со скоростью 50 км в час, вы гарантированно обогатите свою кровь адреналином. Сегодня мы отправимся в один из мировых центров экстремального туризма – в Новую Зеландию. Сюда едут обеспеченные туристы, которые много где побывали и хотят увидеть что-то особенное. И одно из таких мест – вулканический парк Вратароа. Тут и там из-под земли вырываются столбы пара и булькает грязь. Но, пожалуй, самое интересное, по словам путешественника Григория Федюковича, это естественные водоемы парка. Бирюзовая гладь Ратамаханы, переливающиеся всеми цветами радуги озеро Палитра Художника, ярко-оранжевый край шампанского бассейна и, конечно, ядовито-зеленая купальня.
2: Есть место, называется Купальня Дьявола. Там грязи они бьют из вулканов. Новозеландцы гордятся тем, что на территории парка несколько лет назад начал расти новый вулкан. Взял посреди озера и начал расти. И каждый год он прибавляет несколько сантиметров. Но это не тот вулкан, который вот извергается славой, который там может покрыть пеплом целые города. Нет, это грязевые вулканы, они абсолютно безобидные. Единственное, что в них можно свариться, но ничем большим они не опасны.
1: Новозеландцы отличаются большой чистоплотностью. Если вулканы не разбрасываются камнями и пеплом, то на улицах очень чисто, и некоторые жители даже ходят босиком. В парках часто можно встретить людей, которые бесплатно раздают солнцезащитный крем. Такая вот забота о населении. Еще одна любопытная деталь. Дети в Новой Зеландии начинают ходить в школу с 5 лет, причем в первый раз они идут не 1 сентября, как принято у нас, а в день своего рождения. Впрочем, мы отвлеклись от основной задачи – осмотреть страну максимально удобным способом. Как вариант, взять на прокат велосипед.
2: Если брать в расчет Северный остров, у него не такие высокие горки, поэтому любой человек с любым опытом может спокойно передвигаться. На Южном острове, где вот снимался, например, «Властелин колец», там действительно высокие горы, там на велосипеде будет сложно ездить. Только человек с большой подготовкой на профессиональном горном велосипеде может проехать. А на Северном острове луга зеленые, там коровы ходят, пасутся, все очень живописно, озера, рыбалка есть.
1: После такого велопробега самое время подкрепиться. На островах рулит англосаксонская кухня с ее традиционными бифштексами. Как ни странно, морепродукты редко встретишь в меню, а вот местной кулинарной фишкой считается жареный или запеченный сладкий картофель кумара. В других странах его называют батат. Что еще важно знать перед поездкой в Новую Зеландию? Новозеландцы говорят на очень своеобразном английском языке. Их не понимают ни британцы, ни американцы. На границе вас ждет тщательный досмотр с использованием детекторов и специально обученных собак. Если в багаже есть, например, палатка, ее развернут и хорошенько потрясут, чтобы там не было ни единого семечка растения из другой страны. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
4: E faccio tardi pure oggi. Vorrei finisse questo giorno. Vorrei sentirmi dire piano ti odio. Vorrei sentirmi dire piano ti odio. E faccio tardi pure oggi.

0: MacTours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Так особенно.

0: станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня канадского автора-исполнителя Брайана Адамса, вышедшая в 1991 году саундтреком к фильму «Робин Гуд. Принц воров», стала неожиданным хитом. Просмотры песни с канадского концерта Адамса в YouTube превысило 279 миллионов. В мире было продано более 15 миллионов копий сингла. И он попал в список мировых бестселлеров всех времен. Песня получила много наград и даже была номинирована на премию «Оскар» за лучшую песню к фильму. Хотя сам фильм «Робин Гуд» не получил столь большой овации, он не остался в тени своего саундтрека. При бюджете в 48 миллионов картина собрала в прокате более 390 миллионов долларов.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Символ Сейшельских островов – это орех Коко-де-Мер. У них даже визовая печать в паспорте ставится в виде этого ореха, хотя форма у него, стоит признать, довольно непристойная. Этот орех напоминает женские гениталии. Это женские особи ореха. А мужские удивительным образом напоминают мужские органы. И так же, как и люди вынашивают ребенка 9 месяцев, орех Коко-де-Мер тоже зреет 9 месяцев. Вот, правда, в отличие от людей, до 7 лет у них невозможно определить, кто же это родился, орех мальчик или орех девочка. Цвести и плодоносить Коко-де-Мер начинает только в 25 лет. А вес ореха обычно достигает и 20-30 килограмм. Гуляя по острову Праслин, а Коко-де-Мер растет только здесь, нужно быть внимательным. А вдруг эта бандура упадет вам на голову? Но говорят, что орехи падают только ночью. Поэтому ночные стража заповедника Валей-де-Мей работают в металлических касках. Некоторые из пальм этого заповедника уже совсем старушки. Им порядка 800 лет, а их листья настолько велики, что могут полностью закрыть взрослого человека. Вывоз орехов Коко-де-Мер без специального сертификата запрещен. Но несмотря на это, они все равно продаются во всех сейшельских сувенирных лавках по цене, примерно $200-300 за штуку. В другие страны эти орехи могут попасть только если их принесет морская волна. В средние века эти орехи доплывали до Мальдивского архипелага, Западной Индии, Суматры и острова Ява. А так как люди в этих странах никогда не видели их растущими, то возникло поверье, что эти орехи растут на морском дне. Отсюда и название Коко-де-Мер, что означает «морской орех». Люди верили, что вода, налитая в сосуд из его скорлупы, не только действовала возбуждающе, но еще и излечивала нервные заболевания. Неудивительно, что в средние века Коко-де-Мер стоил целое состояние. Ну а в наше время на Сейшелах во время приема иностранцев иногда в знак особого расположения их могут угостить желеобразным содержимым еще не созревших орехов. Но на самом деле ничего особенного в них нет, поэтому гораздо больше жителей Сейшел употребляют в пищу сок и мякоть обычного кокоса. Сейшел. С любовью, Юлия Каприз.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: Продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Тверь расположена на берегах реки Волга в 177 километрах к северо-западу от Москвы. С 1931 по 1990 годы город носил имя Калинин. Здесь проживает более 416 тысяч человек. Тверь нередко называют «маленьким Петербургом». И это действительно правда. В архитектуре города немало черт, которые роднят его с северной столицей. Как вы думаете, откуда такое сходство? Причиной послужил опустошительный пожар в Твери, который случился в 1763 году. А позже, через 10 лет, здесь случился еще один пожар, уничтоживший Заволжскую сторону. Так вот, по указу императрицы Екатерины II была создана архитектурная команда, которой было поручено восстановить город. И Тверь была перестроена в камне согласно принципам регулярной планировки. Украшением стал Версальский трезубец – три луча улиц, расходящихся из одной точки, как в Санкт-Петербурге. Или в Версале. Жаль только, что старинный Тверской Кремль разобрали. Нужды в нем больше не было. А всего на восстановление Твери императрица Екатерина Великая выделила 1 миллион рублей. По тем временам сумма немалая. В память об этом центральная улица города стала называться Миллионной. Ныне же она носит имя Советская. Главная достопримечательность Твери – императорский путевой дворец. Построили его в 1766 году, а затем в 19 веке дворец перестраивался знаменитым архитектором Карлом Росси. Именно здесь великий историк Карамзин читал императору первые главы своей «Истории государства российского». А сегодня в путевом дворце расположен историко-архитектурный музей Твери и богатая картинная галерея. Ну а самая древняя достопримечательность Твери – это церковь Белой Троицы, построенная в 15 веке. Внутри она расписана уникальными фресками, так что обязательно здесь побывайте. А еще загляните в литературно-мемориальный музей, посвященный Салтыкову-Щедрину. Русский классик 2 года служил этому городу в должности вице-губернатора. И, конечно, прогуляйтесь по местному Арбату, Трехсвятской улице. Купите себе на память сувенир или картину с потрясающими местными видами и увезите с собой частичку этого удивительного города.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлении.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд – яркий представитель так называемого «потерянного поколения» и любимчик голливудских экранизаторов классики. Как минимум о трех из них вы слышали: «Последний магнат», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и, конечно же, «Великий Гэтсби». Ревущие 20-е, эпоха роскошных вечеринок, пышного гламура и блистательного джаза. Итог – два «Оскара» и вдобавок блистательный саундтрек в исполнении Лана Дель Рея.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, меня зовут Макс, и мы с Тунчем сегодня приглашаем вас в Венгрию.
2: Привет. Лучше всего удастся увидеть настоящую жизнь Венгрии, познакомиться с традициями и обычаями этой страны на всевозможных фестивалях, праздниках и концертах. Какими же фестивалями можно дополнить стандартную туристическую программу в Венгрии? Сейчас мы это вам расскажем.
1: Итак, начнем с фестиваля Сигет. Это семидневная вечеринка, недаром считается одной из самых лучших в Европе. Сюда съезжаются больше 400 тысяч человек не только с континента, но и со всего мира. Особенно любим этот фестиваль среди немцев и англичан. Проходит фестиваль ежегодно, начиная с 1993 года. Преимущество этого праздника – разнообразие музыки. Здесь можно услышать и метал, и рок, и техно. Организация отдыха продумана до мелочей. Помимо хорошей музыки, гости могут смотреть здесь фильмы, участвовать в марафонах и дискуссионных клубах, посещать театры и цирки. На территории фестиваля работают аптеки, почты, прачечные, дежурят врачи, а для ребенка можно найти няню. Бюро находок поможет найти потерянную вещь. Ни один фестиваль не обходится без фруктовой, кстати, венгерской водки. Называется «Полинки». Ее делают из винограда, груш и слив и подают как шот. Согласно венгерскому закону, называться полинкой может только напиток, произведенный на территории страны. Я вот об этом, кстати, не знал.
2: Ну,
1: ранее.
2: У них тоже есть свои такие моменты, как у шампанья и коньяк.
1: Коньяк.
2: Да. Вот и я расскажу о фестивале викингов, нежели, да, викинги где в Венгрии. Ну вот. В городе Сигетхалам в начале сентября проходит мероприятие, поистине заслуживающее вашего внимания. На фестивале викингов вместе собираются различные народы – чехи, венгры, поляки – надевают варяжскую одежду и устраивают соревнования. У кого длинные борода, кто лучше всего стреляет из лука или кто сражается хорошо на мечах. Помимо зрелища эффективных сражений таких, незабываемые ощущения зрителям подарит плавание на настоящих кораблях викингов. А также не менее интересное знакомство с бытом древнего народа.
1: Слушай, интересный конкурс можно провести, у кого длиннее борода, среди наших слушателей, пусть присылают свои фото. А еще в Венгрии есть праздник красного перца. Этот необычный фестиваль посвящен красному перцу и блюдам с ним. Проходит он в сентябре в городе Калоче. Паприка – одна из основных культур этого сельскохозяйственного региона. Помимо дегустации различных перцовых блюд, на празднике проходят красочные концерты, ярмарки и танцы, где танцоры одеты, ну, соответственно, в красно-белые одежды.
2: Очень вкусный фестиваль венгерской ухи. Ну, где бы я вообще не слышал про венгерские ухи, но, видимо, она есть. Одно из блюд, которое невозможно переставить без красного перца. Уха или халасле. Вот халасле я слышал.
1: Так это и есть, видимо, уха.
2: Но я же не знаю, что она так называется еще по-русски. В небольшом городке Бая ежегодно проходят соревнования по ее приготовлению. У каждой семьи свой особый рецепт приготовления, передающийся из поколения в поколение и не разглашающийся больше никому. Ну, конечно. Иногда количество соревнующихся достигает 2000 человек аж. Это июльское мероприятие сопровождается дегустациями, танцами и гуляниями.
1: А не менее, кстати, вкусный фестиваль такайского вина. В начале июня в городе Такай проходит мероприятие, посвященное такайскому вину, которое является главной гордостью Венгрии. Готовится оно из сортов белого винограда, произрастающего в регионе Такай-Хидьялья. Если я...
2: Все правильно.
1: Просто в этом регионе я еще не побывал. Ты, кстати, был?
2: Да.
1: Кстати, данный регион входит в список ЮНЕСКО. Дегустации сопровождаются розыгрышами, конкурсами и концертами. Про вино Такай говорят: напиток королей и король вин. К тому же это любимый напиток Петра Первого.
2: Ну, раз уж мы заговорили про еду, я продолжу со своим любимым гуляшем. Про фестиваль гуляш, конечно. Вот что Венгрия — это вино Такай и гуляш.
1: Когда я был в Венгрии, я помню, что у меня на завтрак, обед и ужин был только гуляш. Причем гуляш как второе, как первое блюдо. Мне кажется, да, десерт тоже верно. Гуляш.
2: Да, все верно, гуляши, потому что везде готовят по-разному. Но везде можно получить разные вкусовые удовольствия. Ну вот, в начале сентября в городе Сольнёк проходит фестиваль венгерского гуляша. Для Венгрии гуляш – главное блюдо национальной кухни, о котором слагают легенды, песни и анекдоты. За великолепный вкус жители страны называют его королевским супом. Приготовление гуляша – дело непростое. Для венгров – блюдо пастухов, как переводится гуляш. Ну, это как-то берут корни с турецкого, с османского захвата со времен империи. Гуляш – это переводится как с турецкого «еда бедняка».
1: Ну, и ну, можно, нормальная сказать, да. Бедная еда. Мясо, мясо, еще раз мясо.
2: Да, да, да. Это раньше бедняки так и кормились. Это суп приготовлен из говядины и паприки. На фестивале суп варится почти в 1000 котлов прямо под открытым небом. А количество желающих отведать ароматное блюдо бесконечно.
1: Друзья, фестивали, о которых мы вам рассказали, далеко не все мероприятия, проводимые в Венгрии. Культурная жизнь страны чрезвычайно богата. Перед поездкой в эту страну обязательно сверьтесь с календарем событий. Вдруг удастся попасть на необычное и эффектное зрелище. Ну, а мы с вами прощаемся и говорим до новых встреч!
0: Что ни день, то праздник! Радио Турист!

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: аероплани. Боб Марлі і Усейн Болт, регі і дреди, плантації сахарного тростника і фабрики по производству рома. Никаких возрастных ограничений на продажу алкоголя, а вот женитьба только после 34 лет. Все это музыкальная и расслабленная Ямайка, где основное занятие – единение с природой. Самая популярная футболка на острове с надписью «Jamaica No Problem». А первый вопрос, который услышите от местного жителя – «Откуда вы?», что за этим последует, знает опытный путешественник Леонид Найвель.
1: Совершенно не важно, что вы ответите из России, из Москвы, из Молдавии, Израиля, Украины. Ямаец тут же признается в вечной любви к вашей родине и спросит, любите ли вы Ямайку. Конечно же, у вас не будет выбора, вы ответите «да». Тогда он предложит стукнуться с ним сжатыми в руках пальцами правой руки. После того, как ваши кулаки соприкоснулись, процедура знакомства, в общем-то, завершена. И местный парень считает, что он уже может начинать зарабатывать на вас деньги. Что надо делать, на мой взгляд? Не стоит им грубить, не стоит отворачиваться, потому что, отвернувшись от одного, вы тут же встретитесь взглядом с другим. Нужно просто сказать: «Дорогой, я только что затарился за углом. Завтра у тебя».
0: Начать путешествие по Ямайке лучше всего со столицы. Хотя бы потому, что в Кингстоне находится музей Боба Марли. Внутри все оклеено вырезками из газет, едва хватает места под платиновые и золотые диски музыканта, на кровати, в спальне гитара в форме звезды, а в одной из стен дыры от пуль после неудавшегося покушения в 76-м. Дальше можно устроить фотосессию на фоне живописных голубых гор и освежиться в самом знаменитом водопаде острова.
1: Dan River Falls. Водопад очень красив тем, что он состоит из каскадов. Примечателен тем, что он впадает в Карибское море. К нему очень удобно добраться. В принципе, по этому водопаду можно ходить, взявшись за руки парами. Хотя я бы порекомендовал все-таки взять организованный тур. Там есть гиды. Они, во-первых, знают, где можно упасть, где можно повеселить окружающих. И кроме того, это удобно тем, что они несут ваши камеры, которые самим пронести сухими практически нереально, потому что очень скользко, местами крутые склоны, но место того стоит.
0: После Кингстона держим путь в городок Негрил с его белоснежными пляжами и изумрудной водой. Лет 40 назад это местечко знали лишь единицы туристов, разгуливающих нагишом при каждой свободной минуте. Сегодня это большой денежный курорт. Вокруг нет ни одного промышленного предприятия, и все здания не выше кокосовых пальм. Таков закон. Попав в этот райский уголок, каждый путешественник перестает думать о времени, блуждает по песку со счастливой улыбкой и ждет очередного красочного заката. Их здесь любят даже больше, чем везде. Вездесущие звуки регги. Кроме того, Негрил считается лучшим местом для дайвинга. При отелях, а также в дайв-центрах можно заказать от одного погружения до полноценного дайв-сафари. Например, к миниатюрному коралловому острову, чьи пейзажи использовал Уолт Дисней в своем приключенческом фильме «20 тысяч лье под водой». Что еще полезно знать, планируя поездку на Ямайку? Виза для россиян не нужна. А вот долететь без пересадок не получится даже в курортный сезон. Ни регулярных, ни чартерных рейсов на этот остров из столицы нет. Средняя продолжительность перелета – 16 часов. В отелях используется вилка американского стандарта, поэтому захватите с собой адаптер. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Радио «Турист». Вкусно, как испанская паэлья.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1982 году Сталлоне начал съемки третьей части «Рокки» и подыскивал для фильма заглавную музыкальную тему. Прежняя уже морально устарела, поэтому Сильвестру хотелось чего-то радикально иного. Песня группы Queen под названием «Еще один повержен в пыль» казалось, идеально подходила и по форме, и по содержанию. Под нее уже были отсняты сцены, но тут возникли споры по поводу суммы авторских отчислений, и Сталлоне решил заказать песню менее звездным исполнителям. Ими оказалась американская рок-группа Survivor. Он позвонил им и оставил сообщение на автоответчике. «Эй, Джим, приятная новость, тебе звонит Сильвестр Сталлоне». Джим потом вспоминал, это казалось чуточку высокомерным, но потом я понял, что он отдушина, и это просто его стиль общения. Ребята отсмотрели черновой монтаж «Рокки 3» и за пару дней создали себе пропуск на мировую сцену. До сих пор песня с названием «Глаз тигра» активно используется в кинематографе и спорте. Но, естественно, чаще всего она звучит в боксерских залах.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Сегодня вам открытка с одной из главных достопримечательностей Амстердама. Это квартал красных фонарей. Он находится аккурат под носом у королевы, рядом с дворцом. В средние века Амстердам был одним из главных в Европе портов. Утомленные долгим плаванием моряки сходили на сушу, им, конечно же, хотелось хлеба, то бишь вина, и зрелищ, то бишь женщин. Улицы в те времена были темные, и, идя домой поздно вечером, люди освещали себе дорогу свечами. А как, скажите моряку, в такой темноте отличить приличную девушку, да еще и, не дай бог, замужнюю, от проститутки? Вот последние и придумали ходить по улицам с фонарями с красными стеклами. По красным фонарям сразу было видно, зачем они здесь. А потом женщинам и вовсе надоело бродить по темным промозглым улицам в поисках клиентов, и они просто стали селиться в одном районе, выставляя в окнах красные фонари. Так в Амстердаме появился квартал красных фонарей. Сейчас, правда, фонари в окнах уже не висят. В 21 веке представительницы древнейшей профессии перешли на люминесцентные лампы. Дома квартала красных фонарей выглядят как витрины, в которых, как куклы в коробке, стоят женщины. Боже, кого здесь только нет! И грузные филиппинские бабули, и игривые азиатки, худенькие, толстенькие, в складочку, в полосочку, с бантами, с хвостиками. А еще есть транссексуалы. Говорят, что местные врачи частенько увозят из этого квартала клиентов с нервными срывами, которые уже в процессе понимают, что имеют дело с мужчиной. Голландские проститутки работают на вполне официальных условиях. Все они оформлены как ЧП, честно платят налоги, и у них даже есть свой профсоюз, который в случае чего устраивает демонстрации протеста и строчит петиции в муниципалитет.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Город Арзамас расположен в Нижегородской области, в 112 километрах к югу от Нижнего Новгорода. Расстояние до Москвы 409 километров. Был основан в 1578 году. Арзамас – это крупный железнодорожный узел. Здесь проживает более 100 тысяч человек. Поездку в Арзамас часто совмещают с посещением села Дивеево, где находится знаменитый Серафимо-Дивеевский монастырь. Но, оказавшись в этом славном старинном городке, туристы с удивлением обнаруживают, что здесь тоже есть на что посмотреть. В старину купцы про него и вовсе говорили «Арзамас-городок, Москвы-уголок». Арзамас действительно внешне очень напоминал первопрестольный град. Обилие храмов, монастырей, перезвон колоколов, множество церковных лавок. А история его началась в 1552 году. Город-крепость на живописном берегу реки Теши заложил царь Иван Грозный, когда шел третьим походом на Казань. Главной гордостью арзамасцев является Спасо-Преображенский монастырь, возведенный в 1556 году. А под горой, на которой возвышаются могучие стены монастыря, распростерлось Святое озеро. Согласно легенде, на его дне покоится церковь в окружении подземных ходов. К слову, к началу 19 века в Арзамасе было построено 36 церквей, которые по красоте и размерам составляли конкуренцию столичным соборам. В честь победы над Наполеоном здесь был воздвигнут Воскресенский собор, ставший настоящим украшением и главной достопримечательностью города. Также поблизости расположился Николаевский женский монастырь, где находится резная икона святого Николая Чудотворца. Но кроме христианских святынь, город порадует вас богатой коллекцией старины в историко-художественном музее и, конечно, литературными музеями Аркадия Гайдара и Максима Горького. Оба они жили здесь некоторое время. Еще два объекта гордости арзамасской земли – гусь и луковица. Арзамасцы издревле разводили гусей, а плодородная черноземная почва всегда давала богатый урожай лука, которым торговали даже в Москве. Именно поэтому коронным блюдом каждой арзамасской хозяйки считается не только гусь, но и хлебно-луковый суп со сметаной. Обязательно отведайте эти блюда в каком-нибудь местном ресторанчике.
2: Радио «Турист»

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Радиотурист. Жгучая, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Human» – песня британского соул-исполнителя и автора песен Рори Грейма, ставшая вторым синглом с одноименного альбома. Она была использована в трейлерах документального фильма «13-е» от Netflix, телесериала BBC One, в эпизодах сериалов «Пустыни смерти» и «Оазис», а также в телесериале «Сверхлюди». В рецензии от австралийского издания Daily Telegraph автор сравнил «Human» с композицией «Take Me to Church» Хозера. У обеих песен присутствует честная лирика, и они обе отсылают к настоящей музыке во времена корпоративной поп-музыки.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Это программа о праздниках. Мы ее ведущие Максим и я, Тунч.
2: Всем привет! Мы сегодня снова отправляемся в Грецию и хотим вам рассказать о греческой масленице. Называется она Апокрис.
1: Да.
2: Это словосочетание состоит из двух слов «апо» и «креас», что означает «воздержание от мяса», потому что после этого начинается период Великого Поста или Сорокости, когда в течение 40 дней перед Великим Праздником Пасхи не употребляют никакого мяса.
1: Праздник достигает апогея в выходные перед Катара-Дефтера или Честным Понедельником, первым днем Великого Поста. Улицы Афин в эти дни заполняются красочными конфетти, масками, накидками и шляпами. Различные ударные инструменты дадут ритмы фестивальному времени. А по улицам греческой столицы можно увидеть арлекинов и клоунов.
2: Я бы назвал Апокрис все же карнавалом, нежели простым словом праздник. Это воистину яркое представление во всей Греции. Стоит того, чтобы специально за этим поехать именно туда.
1: Все верно. Но, кстати, хотим добавить кое-что важное. Отмечают Апокрис по всей Греции, но экзотичнее всего это в Тернавосе, небольшом городке, расположенном в Фессалийской долине, который стоит от города Лариса на расстоянии примерно 20 километров и около 160 километров от Салоников.
2: Карнавал в городе Тернавос является настоящей революцией местной общественности. Считается, что своеобразное празднование горожан долгое время было запрещено. Однако никакие запреты не повлияли на жителей, которые продолжали отмечать карнавальные дни даже тайком, видя в них неотъемлемую часть культурной традиции региона.
1: Итак, дальше наш рассказ будет для взрослой аудитории. Поэтому, если вы сейчас нас слушаете с детьми, просим на время закрывать им уши, чтобы ваши не покраснели. Хотите хлеба из гелиш? Приезжайте в Тернавос. Местные жители на этом празднике веселятся хлеще всех. В честь праздника в центре города, а именно это перед мерией, устанавливают гигантский фаллос и пьют самогон Ципура из фаллических рюмок.
2: Да, фалосы – главный атрибут этого праздника, не удивляйтесь. Они появляются в городе во всевозможных формах. Воздушные шары, сувениры, буханки хлеба, чашки и многое-многое другое. Кстати, есть какая-то история об этом?
1: Если честно, если есть какая-то история, то его знают только жители Тернавоса. Ну, но в других источниках и тем более... Ну, то есть, я не думаю, чтобы где-то о фалосах написали бы.
2: Друзья, если кто-то из вас знает историю этого праздника, поведайте нам, пишите на radioturist@mail.ru. С удовольствием потом расскажем всем.
1: Да, в теме письма обязательно пишите фаллос, чтобы мы поняли, о чем речь. Итак, я хочу... Еще один кошмар для интеллигенции заключается, что на этом фестивале в Тернавосе разрешают сквернословить и делать неприличные селфи с леденцами в форме, ну, сами вы уже догадались, чего.
2: Если вы все же хотите посетить фестиваль именно в Тернавосе, имейте в виду, что гости города не только принимают участие в торжествах, но и по неписанному, так сказать, правилу, они должны воздать должное фалосу, не меньше поцелуя. И как бы сильно они ни краснели, выдержать непристойные насмешки местных жителей.
1: Пока девочки пакуют чемоданы, мы отправляемся в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике.
2: А на этом с вами прощаемся и переходим к музыке.
1: Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Отдыхай вместе с нами. Радио «Турист». Первое туристическое.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: аэропланы.
1: Если на одну чашу весов положить долгий и дорогой перелет, а на другую – храмы неизвестных цивилизаций, свежие и недорогие морепродукты, самый дешевый в мире дайвинг, песчаные пляжи и лоскутное одеяло рисовых полей, змеиное вино, делающее мужчин сильнее, плантации, где выращивают жемчуг, катание на слонах и партизанские туннели, реку имени Ленина и остров имени Титова, выбор страны для очередного отпуска будет очевидным. Тем более, что во Вьетнаме нет высокого и низкого сезона. Если вы решите проехать всю страну насквозь, а так обычно все и поступают, то рано или поздно наткнетесь на хорошую погоду. При этом можно влиться в армию из 10 миллионов мотоциклов, которые снуют по дорогам Вьетнама, а можно воспользоваться автобусами и самой бюджетной системой, которую нам подсказала журналистка Юна Овсиенко.
2: Все это называется Open Bus Tour. Система эта существует давно, она стала популярна среди молодых иностранцев и студентов, которые путешествуют по Азии и по Вьетнаму. Подобрать маршрут и купить билет можно в любом туристическом агентстве, а их огромное множество на центральных улицах. Там, кстати, поторговаться можно. Скидку в 5 или в 10% при настойчивости можно получить. Билет, он действует один месяц. У него открытые даты. Если это ночные переезды, то было бы здорово бронировать так называемые слип-басы. И это такие автобусы, где вместо привычных кресел установлены кровати.
1: Многие бывалые путешественники считают, что познание страны невозможно без посещения столицы. Поклонники Вьетнама дополняют, характер Ханоя раскрывается на шумных и бурлящих рынках. Чего здесь только нет. Фабричные товары, экстра-классы и жуткие подделки просто за смешные деньги. Растения, насекомые, товары для дома, лампа с джином и глаз гадюки в сиропе скунса. Ну и, конечно, всевозможная еда. Чтобы вы понимали, средний счет в недорогой закусочной – 100 рублей на человека. Хороший обед на двоих в ресторане – не больше 500.
2: Если наступит такой момент, когда традиционные блюда наскучат, то нужно набраться храбрости и заказать кобру. И это скорее зрелищно, чем аппетитно, но впечатлений будет много. Если с вами путешествуют особо эмоциональные натуры, то пусть лучше они останутся снаружи ресторана. Так как на глазах официант отрезает кобре голову, выливает кровь в бокал и уверенным жестом врезает сердце. И все это в миксе с рисовой водкой предлагается употребить в качестве аперитива. И пока посетители приходят в себя, дальше готовится уже суп или бульон, обжариваются ребра, потроха, и, в общем-то, на этом кулинарный ритуал завершается.
1: Непременно попробуйте местный кофе со сгущенкой. К нему, конечно, нужно привыкнуть. Напиток темно-грязный и убойный по вкусу. Кофе здесь никогда не варят в турках и кофейниках. Его засыпают в специальный алюминиевый фильтр и заливают кипятком, так что конечный продукт медленно капает в вашу чашку. Что еще полезно знать, планируя поездку во Вьетнам? Разница во времени между Москвой и Ханоем – 3 часа. Россиянам, прибывающим в страну на срок до 15 дней, виза не требуется. Есть прямые авиарейсы. В воздухе вы проведете 9,5 часов. Можно доехать на поезде всего с одной пересадкой в Пекине, хотя ехать придется 7 дней. Лучшее время для дайвинга с октября по апрель. Не теряйте впечатлений.
3: Радио Турист. The first tour of Russian radio.

Доброго вечера, всем салют! На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: короткая история о неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
2: Мерхаба. Салют. Ола. Привет, друзья. Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием». I stand firm for our soil. Little rock and falls and they juicy, so juicy. Trust me, up is stitchy. Hell is round the corner where I shelter. Is something

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе «Восьмая миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание, для молодых обитателей хип-хопа становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена «Оскара», став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня». Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Вам открытка с национальным достоянием Румынии, графом Дракула. Как такового в действительности графа Дракулы не существовало. Этот персонаж был придуман ирландским писателем Брэмом Стокером. Но есть мнение, что прототипом для рождения такого героя послужила реальная историческая личность, господарь средневекового княжества Валахия Влад Цепиш. Цепиш, кстати, не фамилия, это прозвище. В переводе на русский это означает «колосажатель». Но уж очень этот товарищ любил сажать провинившихся подданных и завоеванных врагов на кол. Цепиш отличался необыкновенной жестокостью. Вот, например, исторический факт. Обнаружив, что в его государстве слишком много нищих, он позвал их в свой дворец. Он их досыта накормил, напоил, одел, а потом сел, как добрый папочка, с ними разговаривать. Мол, как вы поживаете? Не хотите ли избавиться от земных страданий? И как только нищие хором сказали «конечно же, хотим», он вышел, закрыл двери и окна и поджег всех живьем. Существует несколько версий, почему Владу Цепишу приписывают вампирские свойства. Первая – это как раз-таки его жестокость и кровожадность. А вторая версия такая. У румын есть поверье, что отрекшийся от своей веры православный человек непременно становится вампиром. Переход же Влада в католичество, который когда-то сам грабил католические монастыри, безусловно, стало событием весьма необычным и вот как раз-таки породил подобные слухи. Сегодня замок в городе Бран – главная достопримечательность Румынии. На самом деле Цепиш никогда в этом замке не жил, но частенько бывал. Замок изобилует запутанными переходами и потайными комнатами, где государю было очень удобно проводить свои кровавые ритуалы. Днем, конечно же, на вершине холма, при свете солнца, этот замок выглядит вполне себе ничего, но как только опускается ночь... Ночью замок Бран превращается в настоящее вампирское логово, ну а местные жители только подкрепляют эту легенду шуткими историями. Вот такая вот сегодня открытка. Ну а я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных фактов.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Кабардино-Балкарская республика. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Граничит с Карачаево-Черкесией, Ставропольским краем, Северной Осетией и Грузией. Столица – город Нальчик. В Кабардино-Балкарии говорят, если не был на Чегемских водопадах, значит, не видел Кавказа. Это красивейшее творение природы находится на реке Чегем в 50 километрах от Нальчика. Доходя до края отвесной скалы, русло реки низвергается вниз. Самый полноводный водопад – Адай-Су, находится в 200 метрах от дороги и в 5 километрах от теснины реки Чегем. Он срывается с отвесной кручи с высоты 30 метров сплетающимися струями. Летом под ним можно купаться. Причем скала промыта таким образом, что похожа на половинку бутылки или кувшина. За это водопад прозвали «бутылочным горлом». Хотя в Чегемском ущелье найдется еще более десятка водопадов помельче. Они вырываются прямо из скал и часто их именуют «плачущими водопадами». Выглядит это действительно так, как будто скалы плачут. Вода летит с 50-метровой высоты и, не успев коснуться скал, разлетается на мелкую водяную пыль. Зимой они полностью замерзают, и вид самого крупного потока поражает своей необычностью. Многотонные сосульки висят высоко над ущельем, образуя при этом удивительную ледяную композицию. Чегемская теснина и сама по себе потрясающее зрелище. Представьте себе узкий каньон с 300-метровыми отвесными стенами. Река Чегем сжата скалами, как тисками. Она с грохотом бросается то в одну, то в другую сторону, огибая каменные утесы. Белопенные водопады, громады гор и скальных вершин. Самая узкая часть ущелья едва достигает 20 метров. К Чегемскому ущелью регулярно проводятся туры, причем не только из Нальчика, но и из других городов Кавказа, например, из Пятигорска. На машине добраться своим ходом также несложно. Наиболее удобный путь проходит через трассу Пятигорск-Нальчик.
2: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

что день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, это программа о праздниках, и мы ее ведущие, зовут меня Макс, рядом со мной мой друг и ведущий коллега Тунч, привет.
2: Привет, привет.
1: А что тебе приходит на ум, когда ты слышишь Грузия?
2: Грузия. Ты, может, сейчас удивишься, но для меня это страна гастрономического открытия. После долгих лет путешествий по Европе тебе хочется что-то попробовать нового. И тут-то Грузия готова тебя окутывать в объятия со своей кухней. Вкусняшками вроде сосиви, чашушули, грули, шашамади и многое другое. Такое разнообразие удивит даже любого гурмана. А вот я еще хочу добавить к этому вот что. Пусть профессионал и сомелье закидает меня камнями, если не согласна. Но по мне грузинское вино ни в чем не уступает именитым французским, итальянским или испанским брендам. Кинзмараули, Мукузани, Ахашени, Сапивари. Да, это самые известные, и потому первым приходят на ум. Я не скажу, что я эксперт, но сортов в Грузии предостаточно, чтобы удовлетворить даже искушенного любителя вино.
1: Ну прекрасно, раз ты свои хвалы закончил на тоне сухого и полусладкого, значит я могу рассказать о прекрасном празднике Ртвели. Дорогие друзья, это старинный праздник сбора урожая винограда в Грузии. Как мой дорогой друг обратил внимание, в этой кавказской стране вино имеет особое культовое значение. Традиция Ртвели восходит к древним временам, имеющим свои корни в праздновании середины осени с обилием и разнообразием урожая. Праздник не привязан к какой-либо дате, а зависит от даты сбора урожая винограда в конкретных краях страны. Это событие происходит обычно в конце сентября в Восточной Грузии и в середине октября в Западной Грузии. Правильно?
2: Да, все верно.
1: В более холодном краю, Арача-Личхумми, праздник начинается раньше, а вот в Кахетии почти перед самыми заморозками. Чем более жарко и засушливое лето, тем сбор начинается раньше. Так, например, вот лето 2010 года, да, сбор винограда в Грузии начался на 2 недели раньше обычного срока, потому что что? Непогода, да? То есть...
2: Все. Нет, наоборот, жарко было. Когда жарко, виноград очень сладким становится. Его надо собрать, потому что тут надо определенный сахаристость должен быть у плода.
1: Ну, Тунч-то в этом разбирается поболее, чем я, это точно. Скажи мне, сколько раз ты был в Грузии?
2: О, не перечислять. Я просто раньше очень часто путешествовал по, как скажем, северо-востоке Турции. Ну, тут, знаешь, что это граничащие страны.
1: То есть ты путешествовал по Турции и невзначай так раз одной ногой оказывался в Грузии?
2: Да, можно так сказать.
1: Набегами. Совершал набеги.
2: Ну, потому что там вино вкусное. Что же, не ехать-то?
1: А, то есть, ну, хорошо, я думаю, что о Турции мы тоже поговорим по поводу их вина. Но это уже будет в наших следующих программах.
2: Да, другой раз. Ну вот я, раз начал о Ртвели, хочу добавить о себе вот что. Это сугубо семейный праздник. По традиции на него переезжают все родственники семьи виноделов. Сбор ягод начинают с раннего утра и до вечера, когда виноград давят либо ногами в больших чанах, либо в специальных давилках. При этом сок сливают в огромные керамические кувшины, они называются квиври. Закопаны они в землю, которая называется марани. Марани обеспечивают нужную температуру для брожения виноградного сусла. До начала слива сока квиври опустошают. Ну, наверное, чтобы пить, да?
1: Ну, опустошают, наверное, для того, чтобы заливать уже новое вино. Это же сколько нужно квиври для того, чтобы хранить прошлогоднее, да еще плюс от нового урожая.
2: Все верно. Свежий сок винограда сливают уже в чистые квиври и оставляют бродить. Каждый вечер этого праздника сопровождается частыми застольями с исполнением народных песен, что у грузинов не отнимешь, да? Они танцуют, поют и весело проводят время. Во время Ртвели, само собой разумеющееся, употребляют прошлогоднее вино, чтобы освободить сосуды для нового урожая.
1: Друзья, я все-таки советую обязательно посетить этот фестиваль. Фестиваль вина, да, можно так сказать?
2: Ну,
1: или это праздник?
2: Нет, это не фестиваль вина, это праздник сбора урожая.
1: А, окей, тогда приглашаю всех на сбор урожая в Грузию, на праздник Ртвели. Но даже если это не Ртвели, в этой прекрасной стране каждый день как праздник. Я уверен, что с этим согласятся абсолютно все.
2: Да, да, непременно, друзья. Каждый день на Радио Турист программа о праздниках. Мои ведущие Тунч, я и Макс. С вами прощаемся, но скоро обязательно услышимся.
1: А пока мы наслаждаемся отличной музыкой и пребываем в отличном настроении. Настроение всем. Пока-пока.
0: Что не день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Human» – песня британского соул-исполнителя и автора песен Рори Грейма, ставшая вторым синглом с одноименного альбома. Она была использована в трейлерах документального фильма «13-е» от Netflix, телесериала BBC One, в эпизодах сериалов «Пустыни смерти» и «Оазис», а также в телесериале «Сверхлюди». В рецензии от австралийского издания Daily Telegraph автор сравнил «Human» с композицией «Take Me to Church» Хозера. У обеих песен присутствует честная лирика, и они обе отсылают к настоящей музыке во времена корпоративной поп-музыки.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». На дворе 80-е, Микки Рурк и Ким Бейсингер – признанные секс-символы. Этим и пользуется режиссер фильма «Девять с половиной недель» Эдриан Лайн. Возможно, для того, чтобы сгладить свой столь глубокий и художественный взгляд. Кавер-версии песни «You Can Leave Your Hat On» в исполнении Джо Кокера в фильме звучало в сцене, когда Бейсингер танцует стриптиз для Микки Рурка. Название песни переводится «Шляпу можешь не снимать». Это старая шутка, обращенная посетителям стрип-баров, чтобы те могли скрыть похоть на лицах под широкими полями шляп. Это самая известная песня о стриптизе после песни Дэвида Роза «Стриптизер».

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радиотурист.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Хотя группа «Тита и Тарантула» прекрасно засветилась в «Отчаянном», их звездный час наступил с выходом другого фильма Роберта Родригеса «От заката до рассвета». Возможно, песня с названием «После темноты» не имела бы такого эффекта, не сопровождая она соблазнительный танец девицы Сантаника в исполнении юной Сальмы Хайек на пару с удавым альбиносом. Кстати, стоило актрисе узнать о своем напарнике, она тотчас пошла в отказ, так как панически боялась змей. Родригесу пришлось пойти на шантаж и заявить Сальме, что если она не поборет свой страх, то вместо нее снимется певица Мадонна, которой, как известно, сам черт не брат. Блеф удался, после трех месяцев терапии Хайек с присутствием удава смирилась. Красотка Сантаника появилась на экране всего на пару минут, но этого хватило, чтобы ее выход под песню «После темноты» стал одним из самых запоминающихся моментов фильма. Теперь, услышав эти гитарные рифы, поневоле ждешь какого-то сексуального танца.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Я где-то на Камчатке набираю маме, говорю, что все в порядке.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Владивосток. Город и порт на Дальнем Востоке России. Расположен на полуострове Муравьёво-Амурского и островах в заливе Петра Великого Японского моря. Расстояние до Москвы почти 6500 километров. Старинный маяк на мысе Эгершельд – один из популярнейших символов Владивостока. Считается, что именно здесь заканчивается материк и начинается Тихий океан. К маяку ведет улица с необычным названием – Токаревская кошка. Однако ни о каком домашнем питомце речи не идет. На морском языке кошка – это длинная отмель, на самом краю которой и расположен маяк. А назвали эту кошку в честь балтийского капитана Михаила Токаревского. Надо сказать, что маяк Эгершельд до сих пор действует. Он встречает и провожает корабли, идущие через пролив Босфор-Восточный. Вот уже более 100 лет маяк служит главным ориентиром для судов при входе в порт Владивостока. И, конечно, за это время он стал одной из ключевых достопримечательностей приморской столицы. Гости города непременно включают его в экскурсионные программы. Назвали маяк в честь легендарного исследователя залива капитана Густава Эгершельда. В 1860 году корвет под его командованием прибыл во Владивосток и провел в бухте Золотой Рог почти год. Раньше маяк был просто светящимся знаком, а в 1910 году построили круглую каменную башню высотой почти 12 метров, которая высилась на 8-гранном фундаменте. А для удобной связи с маяком возвели мост, который соединил башню с маячным городком на мысе Токаревский. Для владивостокцев маяк Эгершельд и его пляж – любимое место отдыха, особенно в летнее время. Туристы же приезжают сюда прежде всего, чтобы полюбоваться захватывающими видами, открывающимися с маяка. Слева гордо возвышается остров Русский и виднеется Владивостокский порт, а справа – неповторимой красоты моря. До маяка Эгершельд можно дойти пешком или же на водном транспорте, например, на мини-пароме или барже.

горели, как спички. Ни тепла, ни азарта, чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать не хотела, но мир мой недоступен.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Осторожно, двери закрываются. В главной роли наш любимый Гвинет Пэлтроу. Это две вариативные истории о молодой англичанке Хелен Куилли, чья судьба резко меняется в зависимости от того, успеет она на поезд или нет. Так же случилось с нашей исполнительницей Дайдо, которая написала песню «Спасибо» как признание своему парню Бобу Пейджу. Они обручились в 2001 году, но через год расстались. Тогда Дайдо написала другой хит «Белый флаг» об их расколе. Наверное, все мужское население Земли завидует человеку, кому посвящены эти две замечательные песни о любви. И тебе спасибо, Дайдо.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Главный символ Америки – это Статуя Свободы. Она была подарена американцам-французами к столетию подписания Декларации о независимости США. В одной руке богиня свободы держит факел, в другой – табличку с датой 4 июля 1776 года, это день подписания Декларации, а ногой опирается на разбитые оковы. Создать статую было поручено французскому скульптору Фредерику Агюсту Бартальди. По одной из версий, натурщицей для нее работала Изабелла Байер, жена изобретателя швейных машинок Исаака Зингера. А вот инженерное решение статуи, массивная железная опора и каркас были поручены небезызвестному Гюставу Эйфелю. В то время во Франции ощущалась острая нехватка денег, поэтому большинство средств на строительство было собрано благодаря пожертвованиям, лотереям и увеселительным мероприятиям типа ярмарок. И пока французы создавали статую, американцы строили для нее пьедестал, оставив в нем две уходящие вверх железные балки, чтобы, когда приедет статуя, так сказать, насадить ее на эти балки. Воссоединение статуи и пьедестала произошло в 1886 году. Разобранная на 350 частей и упакованная в 214 ящиков, статуя прибыла фрегатом из Франции. Ее собрали за 4 месяца и торжественно открыли 28 октября 1886 года в присутствии тогдашнего президента Америки Гровера Кливленда. Правда, как подарок столетию, статуя опоздала ровно на 10 лет. Но ничего страшного, зато теперь она является самым известным сооружением Америки. От земли до вершины пьедестала Статуи Свободы 192 ступени, а до короны 354. В ней находятся 25 окон, из которых открывается вид на Нью-Йоркскую гавань. Правда, после атаки террористов на высотке США в целях безопасности Статую Свободы и остров, на котором она находится, закрыли. Спустя 3 года, в 2004-м, ее частично открыли, и сегодня туристы могут посетить смотровую площадку и музей, который находится в пьедестале, а также сквозь прозрачный потолок пьедестала увидеть внутренний каркас статуи. Но сейчас идут разговоры о том, чтобы снова открыть корону для посещений. Кстати, в других городах мира тоже есть уменьшенные копии Статуи Свободы. И больше всего их на родине статуи во Франции. А самые известные из них находятся в Париже на Лебедином острове Сены. С любовью из Штатов, Юлия Каприз.
0: Радио Турист.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Radio Tourist. Listen to the world.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Аэропланы.
1: Пусть времена золотой лихорадки давно минули, в мире осталось немало мест, где можно почувствовать себя каким-нибудь везунчиком Джо. К таким относятся государства Папуа-Новая Гвинея. Остров давно облюбовали международные корпорации по отмывке драгоценного песка. Однако территории заняты далеко не все, и бесхозные участки ждут не дождутся своего первооткрывателя. Не так давно в стране золотых смородков и курчавых людей побывал журналист Глеб Кузнецов.
2: У них последняя племенная война за свиней и женщин была в 1991 году. И естественно, что этим людям очень трудно войти в современный мир. Когда мы приезжаем в папуасскую деревню, в самой глуши, можно идти по болотам по пояс в воде, 2 дня и прийти в какое-то абсолютно милейшее место, где дети играют под пальмами, где все люди встречают тебя абсолютно открыто, радостно, сбивают эти кокосы с пальм, для тебя несут. И эти же люди, попав в город, за очень короткое время абсолютно развращаются. Они становятся жестокими, они начинают жить насилием, они вообще теряют человеческий облик.
1: Столицу Папуа, порт Морсби, можно смело отнести к худшим городам на Земле. По рассказам путешественников, там до сих пор жгут на улицах ведьм, а таксисты держат в салонах огромные мачете. Туристы, как правило, долго здесь не задерживаются и отправляются в папуасскую глушь, где добродушные аборигены ловят рыбу и собирают кокосы, а джентльмены удачи намывают золотой песок.
2: Там живут 3 родственных племени – Дани, Лани и Яли. Папуасская природа яркая. Даже если фотографировать это, то часто может сложиться впечатление, что перехимичились фотошопом. Но самое главное, в августе проходит фестиваль «Долины Бальем». В нем принимают участие ежегодно несколько сотен воинов, которые на специальном полигоне воссоздают обычаи своих предков, имитируют сражения, они показывают разные сцены из жизни. И что самое прекрасное, можно отойти километров на 10 пешком в соседнюю деревеньку на следующий день и увидеть те же самые сцены, как они пекут свиней в горячих камнях, как они продают своих дочерей соседние племена.
1: В этом затерянном мире часть аборигенов трудится на приисках. Золото моют так же, как в рассказах Джека Лондона «Ситом в речке». 6 дней в неделю, получая от хозяина долю от добытого. Здесь можно купить потрясающие сувениры. Например, настоящие каменные топоры для ритуального отрубания пальцев. Или папуасские трусы – катеки-загогулины. Что еще полезно знать, планируя поездку в далекую Папуа-Новую Гвинею? Разница во времени между Москвой и портом Морсби – 7 часов. Для поездки требуется виза. Но поскольку в России нет представительств Папуа-Новой Гвинеи, документы необходимо подавать в консульский отдел посольства Австралии. Прямых авиарейсов нет. Первый путь – лететь в Сидней или в другой австралийский аэропорт, и оттуда уже в порт Морсби. Второй вариант – взять билет в Джакарту, а дальше – на индонезийскую часть Папуа. Самый дешевый номер в отеле будет стоить $100 за ночь. Не теряйте впечатлений.
3: Радиотурист.

0: Eklerime kadar aşı...
1: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
2: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.
1: Чела Ривас. Tony Dark Eyes.

0: Chela Rivas. Tony Dark Eyes.
1: Радіотуріст. Желанне.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 2001 году майор вооруженных сил Великобритании Чарльз выиграл 1 миллион фунтов. Но шоу в эфир не вышло, а Чарльза, его жену и друга признали виновными в преступном сговоре. Просматривая отснятый материал, редакторы обратили внимание на покашливание, доносившееся из зала перед тем, как игрок давал очередной ответ. Скандал с английским майором вдохновил писателя из Индии Викаса Сварупа на сочинение романа «Вопрос-ответ», по которому и был снят фильм «Миллионер из трущоб». «Джай Хо» — так называется саундтрек к этому фильму.